0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылась выставка в честь известного мецената. В Госдуме предложили выплачивать первый взнос по ипотеке одной категории россиян. Аналитики назвали самые затратные породы собак и кошек. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась выставка «Миллионер-железнодорожники. Кругом артист», посвященная меценату Саве Мамонтову, пишет Кострома Тудей. Выставка раскрывает малоизвестные факты о его деятельности как предпринимателя, инженера и общественного деятеля. Среди его основных проектов – строительство Северной железной дороги. В день открытия посетителям будет представлена экспозиция канцелярских предметов из рабочего кабинета мецената, которыми он вносил правки в документацию по строительству магистрали. Кроме того, каждый желающий сможет отправить специально разработанную юбилейную открытку и отправить ее в любую точку мира. Экспозиция будет работать на Костромском ЖД вокзале и продолжит свою работу до 20 июля. В России молодым семьям могут начать помогать с погашением первоначального взноса по ипотеке, пишет Лента.ру. Парламентарии призывают за счет федеральной программы выдавать молодым семьям жилищные сертификаты, за счет которых можно было бы выплатить первоначальный взнос по ипотеке. Сумму сертификата они предлагают варьировать в зависимости от количества детей. Использовать сертификат по задумке депутатов можно будет как на первичное, так и на вторичное жилье. С него не возьмут налог, но и обналичивать его будет невозможно. Деньги будут перечислены банку напрямую при заключении кредитного договора. При этом ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные животные – корги и хаски, а среди кошек – бенгальские, абиссинские и ориентальские породы, пишут «Известия». Согласно результатам исследования, почти половина владельцев животных сообщили о росте расходов на питомцев. Еще 30% заявили, что траты практически не изменились, а 20% отметили их сокращение. При этом 44% хозяев собак, взятых из приютов или с улицы, отметили необходимость дополнительных трат на коррекцию поведения, адаптацию и обучение животных. Среди владельцев породистых питомцев 36% заявили о больших расходах на уход за внешним видом и на специализированное питание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 26 мая. Мы отмечаем День российского предпринимательства. Вот так вот торжественно. А еще День конника. В Удмуртской республике отмечают День бабушки. День бумажных самолетиков. Да что там, даже День черничного чизкейка. Но мы решили отметить День хождения босиком.
1: Ходьба босиком действительно это не только способ расслабиться, но и мощный стимулятор здоровья в целом. Прямой контакт с землей улучшает кровообращение, тренирует связки, нормализует походку и заставляет работать около 200 тысяч нервных окончаний на каждой стопе, снимая стресс и усталость. А? Каково? Существует целое субкультурное движение людей, которые ходят без обуви круглый год даже в черте города. А таких энтузиастов называют барифутерами, от английского barefoot, то есть босиком. В отличие от обуви с жесткой подошвой, хождение босиком меняет биомеханику тела, то есть шаг становится чуть короче, а приземление мягче на переднюю часть стопы вместо пятки. Недавние исследования показали, что тактильное восприятие текстур, там, травы, песка, гальки, активно стимулирует кору головного мозга и снижает риск потери равновесия, например, у пожилых людей. А в большинстве развитых стран, включая США, Канаду и Великобританию, нет никаких законов, запрещающих водить автомобиль, например, босиком, или находиться без обуви в общественных местах. Ну, разумеется, с хорошим педикюром, так что не позориться. В некоторых университетах существует забавная традиция. Студенты специально ходят босиком по коридорам или лекциям перед сложными экзаменами, веря, что это заземляет и притягивает удачу.
0: Да, ты представляешь, я все прошлые выходные заземлялась и притягивала удачу. Умница. Я ходила босиком по траве, ну, естественно, предварительно по колено обрызгавшись на всякий случай от всяких разных
1: насекомых
0: и клещей. Да. И прямо стояла, у нас еще такая травка, очень такая пушистенькая, как мех прям, как газонная. Ой. И чувствовала, как вот силы земные наполняют меня. Поэтому я такая бодрая, и вот уже который день прихожу, и готова тут уже танцевать и веселиться. А все почему? А сейчас, кстати, еще очень модная босоногая обувь, так называемая. Знаешь, что это такое? Это обувь, напомню, которая повторяет все изгибы твоей стопы, не зауженная, не квадратная, а именно вот такая даже немножечко как бы расплюснутая вперед.
1: Округлая такая.
0: Да. Причем есть такие и ботиночки, и кроссовочки, и кедики, вот, на тоненькой подошве, и ты в ней ходишь, вот прям как будто бы босичком. Поэтому, если ты не готов пороздить своими пятками улицы Санкт-Петербурга, ну вот хотя бы, ну мало ли, может, ты там стесняешься, или тебе там как-то неудобно.
1: Конечно,
0: или,
1: недавно хотела потереть пяточки об Невский асфальт.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
1: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день хождения босиком. У нас вообще много всяких неофициальных интересных праздников. Сегодня нам такой достался. Ну и, наверное, ни для кого не секрет, что ходить босиком очень даже полезно. Лучше, конечно, по траве и на своем приусадебном участке, ну, чтобы не засадить ничего в ногу. Ну и вообще, участок же, наверное, обработан бывает от клещей, от комаров. Сейчас вот, кстати, очень модная история обрабатывать участки, и люди перестали вызывать, ну, может быть, в связи с финансовым положением, специальные службы, а делают это сами. Я вчера насмотрелась рилсов. Ой, сколько всяких препаратов, химикатов увидела, ну, которые нужно заливать в специальную колбу и ходить их распрыскивать. Но не забывать, конечно, что нужно меры предосторожности при этом соблюдать. Масочка, потому что все-таки это химия. Собачек не выпускать некоторое время на улицу, чтобы они не ели вот эту травку, иначе у них случится несварение желудка. Ну и, соответственно, комбинезон и перчатки.
1: Значит, говоришь, химикатами увлеклась?
0: Я вообще, мне, знаешь, по химии была пятерка в школе. Вот я очень любила химию. Да, я же ведь хотела в медицинский поступать. Сейчас бы людей лечила. Ну, я как бы их и лечу, просто не тем способом, которым предполагала ранее. Пытаемся лечить, как говорится, смехом. А смех — это что? Это продление жизни.
1: Да, и для тех, кто, например, не приносит лактозу, это прекрасная замена сметаны. Помните, да, вот эту знаменитую фразу еще, по-моему, Советского Союза, да, что 5 минут смеха заменяет стакан сметаны.
0: Да-да-да-да. Так вот, мы сегодня решили поговорить, на самом деле, про полезные привычки. Наверняка же вы какие-то себе привили или пытаетесь привить, или они у вас как-то с детства сложились, мама с папой научили, и вы вот привыкли вставать в одно время или ложиться в одно время. Вчера, кстати, одного доктора слушала, он говорил, что то, что сон лучше или хуже после полуночи, это вообще недоказуемо. То есть вы, главное, спите, сколько вашему организму надо. Например, кто-то спит 4 часа и чувствует себя великолепно, а кто-то 10 и встает разбитым. Вот тут тоже надо как-то баланс соблюдать. Ну или, например, у вас есть полезная привычка каждое утро бегать. Тоже интересно. Я вот еду, когда к нам на студию, очень часто замечаю людей с собаками, без собак. Бегут куда-то, бегут.
1: За автобусом, за 74-м. Да-да. Я тоже таких вижу.
0: Да. Вот. Значит, какие полезные привычки есть у вас? Вот такое вот у нас сегодня интересное утро. С другой стороны, как вы их себе привили, вдруг какому-то другому человеку тоже пригодится. Вот он не может, предположим, себя научить есть полезный ужин.
1: Есть при помощи столовых приборов. И жрет все руками.
0: Ну, да, это, наверное, тоже относится к каким-то полезным или бесполезным вещам.
1: Да, ты знаешь, еще такой есть момент. Хорошая привычка может далеко не сразу понравиться и долго прививается, но потом для человека это... Ну, такой не то, что must have, а это, ну, так сказать...
0: Принесет какой-то результат.
1: Абсолютно, да, да, такое регулярное окружение, вот какое-то действие, без которого, ну, как без воздуха.
0: Итак, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», для того, чтобы там описывать вот эти свои самые привычки. Есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», и есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины нервные, но не безнадежный день. Ваша помощь потребуется старым знакомым.
2: Овны, женщины, будет полезно что-то в жизни поменять. Можно начать со своих привычек.
1: Тельцы, мужчины, сохранять спокойствие. Это необходимо, чтобы решить все задачи дня.
2: Тельцы, женщины, вы все схватываете на лету. Правильно применяете опыт, полученный ранее, и не повторяете прежних ошибок.
1: Близнецы, мужчины, обстоятельства потребуют серьезного подхода к жизни в целом.
2: Близнецы, женщины, идите и исполняйте свои желания, причем в наилучшем виде.
1: Раки, мужчины, день поиска своего неповторимого «я». Двигайте своим собственным курсом.
2: Раки, женщины, ваш энтузиазм принесет результаты или на материальном уровне, или в виде перспективы.
1: Львы, мужчины, сосредоточьтесь на своих обязательствах. Да, рутина, но сегодня не стоит делать ставку на вдохновение или везение.
2: Львы, женщины, постарайтесь избежать ссор в семье. Берегите тех, кто вам дорог.
1: Девы, мужчины, придерживайтесь своих главных принципов. Сегодня вам поможет вера в себя и в свою точку зрения.
2: Девы, женщины, проявите творческий подход в воспитании детей или своего возлюбленного.
1: Весы, мужчины, вам лучше погрузиться в ответственный проект, нацелившись на четкий практический результат.

0: бюджет.
1: Козероги мужчины, ваша роль в происходящем сегодня велика, правда, с утра вы окажетесь на распутье, но затем все наладится.
0: Козероги женщины, часть ваших желаний исполнится сама собой. Также получится достичь желаемого в самовыражении.
1: Водолеи мужчины, сдержанность и уединение станут самым оправданным и мудрым выбором.
0: Водолеи женщины, от вас ждут самопожертвования на работе. Профессиональный долг зовет.
1: Рыбы мужчины, не тратьте время зря на эксперименты. Лучше предпочесть самые простые, давно известные схемы.
0: Рыбы женщины, попробуйте реализовать то, что не получилось ранее. Отличный день, чтобы попытку повторить.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
0: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня вторник, и вы рассказываете нам о своих полезных привычках, как вы их завели, что они вам дают. Ну, интересуют, разумеется, все ответы, кроме очевидных. Об этом вы пишете, например, в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Это сделала Катя Ильина из города Туапсе. Полезная привычка у меня — встать в 5 утра и приготовить полезный завтрак семерым деткам и любимому. Ну, а далее обед, ужин. Понимаете. Всем хорошего дня и улыбок. Екатерина Туапсе, это как вообще понимать?
1: Мне кажется, что Кате нужно целый день тогда готовить. Они же только поели, только посуду поперемыла, ну или сложила в посудомойку, а там уже и обед подоспел. И, наверное, дети все разного возраста, не все, например, едят одно и то же блюдо. Катя, как вы все вообще успеваете? И кроме ведь того, что надо готовить, надо еще стирать, убирать. А если муж на работе, это же можно просто немножечко даже с ума сойти. Потому что я, например, стою, за мной ходит кот. И реально орет на всю квартиру мама. И пока я не дам ему завтрак, я сама сесть не могу. Иначе, ну, это невероятно просто. Катя, мы восхищены вами. Сергей Хапуженков тут же в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У меня тоже есть привычка вставать рано, особенно в выходные в 6 утра. Включать телевизор и ходить как слон. А ночью храпеть на весь дом. Привет, Жуковки, Брянская область. Я бы не сказала, что это прям полезно, особенно для дома. Потому что если бы у меня в выходной день, когда я, да, отсыпаюсь, кто-то начал ходить как слон, то я бы этому слону ноги-то побломала.
0: Да-да-да, вот эти люди такие полузадушенные, синеватыми лицами, да?
1: Да, или, например, кто-то гремит кастрюлями, ну это невероятно просто, да, когда у тебя твой любимый человек. Я помню, я маленькая была, я же на цыпочках, утром встану в выходной день, тихонечко куда-то пройду, возьму пластилинчик и сижу, леплю себе фигурки. Я обожала просто лепить. Я и сейчас леплю, только не из пластилина. Итак, друзья, какие у вас есть полезные привычки, что они вам дают, как уже сказал Алексей, делитесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», и еще у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь. На «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом. В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом, пишут СМИ-44. Ранее рейсы до Питера осуществлялись 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. В связи с высокой востребованностью направления, количество выполняемых рейсов увеличено. У костромичей появилась возможность летать до северной столицы еще и по вторникам. Отправление с Костромы запланировано на 11:50 с прибытием в Петербург в 14:10. Обратно рейс отправится из Пулково в 15:05 и приземлится в Сокеркино в 17:05. Билеты на авиарейсы продаются за 30 дней до вылета и уже доступны для покупки. Их стоимость с учетом ручной клади до 5 килограммов и багажа до 10 составляет 6200 рублей. Отмечу, дети до 2 лет смогут летать в сопровождении взрослых бесплатно, без предоставления отдельного места. А в возрасте от 2 до 12 смогут добраться до Питера за 50% от стоимости билета. В России в текущем году расширили меры поддержки студенческих семей, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводят «Известия». По словам депутата, теперь такие семьи смогут сохранять детское пособие при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им предоставляется приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Также для студенток очной формы обучения предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам. При этом теперь семьи смогут сохранить право на выплату, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш пояснил, что такой защитный порог позволяет лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете РУ сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель — это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров черные кувшинки Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор Таны Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вторник, мы решили поговорить о полезных привычках, которые вы себе привили абсолютно недавно, а может быть, хотите еще только, может быть, вы на пути находитесь к этому. Ну и обо всем об этом вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», можно в канале в Максе, у нас есть тоже такой, называется «Радио Ваня», и вот здесь Татьяна отметилась из Санкт-Петербурга. Год назад, пишет Татьяна, я увлеклась нутрициологией. За этот период приобрела ряд очень полезных для здоровья привычек, например, пить с утра стакан теплой воды, полноценно завтракать, много двигаться, готовить из полезных продуктов, не есть всякий пищевой мусор. Все это очень хорошо влияет на здоровье. Всем крепкого здоровья и любви к жизни. Ну, если вдруг кто-то не в курсе, нутрициология, это, знаете, как раньше диетологи, только теперь нутрициологи.
1: Ну да, это люди, которые подбирают вам правильное индивидуальное питание. Алексей Федотов отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. У меня много лет уже есть ритуал. Каждое утро я составляю план на день. Иногда затягивается и заканчиваю только к вечеру. Это полезная привычка, продолжает Алексей, позволяет мне быть более организованным. Так я успеваю сделать множество дел.
0: Знаешь, вот вторая жена моего первого мужа, у нее тоже есть очень хорошая привычка. Ну да, мы дружим там немножечко. Так вот, у нее есть очень хорошая привычка составлять меню на неделю и в выходные ездить закупать продукты исключительно вот под это меню. Соответственно, чтобы лишнего нигде не перебирать, чтобы все было понятно и ясно, не мучиться вопросом, что приготовить на вечер. Я так пыталась, у меня не получается. У меня хаос в голове. Я вот, например, хочу завтра приготовить, предположим, пельмени, но утром встаю и думаю, а нет, сделаю-ка я домашнюю шаверму. То есть, ну, вот я сама с собой просто договориться не могу, вот ничего не получается.
1: Да, ну, ты просто живешь в импровизационном режиме, как любой большой...
0: Как любой радиоведущий
1: утренний. Как любой большой артист, да.
0: Юлия Любовицкая. Моя ежедневная привычка начинается с обнимашек своих родных и деток. Не зря же говорят, что именно объятия – залог хорошего настроения и крепкого здоровья. Это, кстати, и ученые подтверждают, потому что объятия снижают уровень гормона стресса, кортизола, стимулируют выработку гормонов счастья, окситоцина и серотонина. Но даже если живете один, пишет Юлия, ничего страшного. Придите на работу и обнимите своих друзей и знакомых. Даже начальника
1: генерального
0: сразу.
1: Директора, да, пообнимать.
0: Здравствуй, дорогой директор. Мне нужно 9 объятий. Вообще говорят, от 7 до 9 объятий в день необходимо для того, чтобы вот у тебя случились какие-то позитивные перенастройки в организме.
1: Валерий Михайлович, давайте повысим друг у друга
0: серотонин.
1: Серотонин, триптофан и прочие разрешенные вещества.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: счастлив Центаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
2: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Друзья дорогие, да, действительно, на радио Ваня уже несколько недель идет реалити-шоу «Зеленый друг легкой посадки». И очень бы хотелось сказать, что прямо сейчас в нашей студии третий участник, молодой зеленый, которого мы вырастили настоящим огурцом, но нет, он не в нашей студии, он в соседней. А все почему? Он действительно вырос. Он вырос настоящим гигантом. И, как вы все знаете, огурцы нужно подвязывать. Мы любовно прикрепили сеточку и дали ему возможность усиками цепляться за эту сеточку. И он дополз уже до потолка, как вы понимаете, в таком виде носить его туда-сюда. Это стресс для организма. А он хоть и зеленый, но друг, я повторяю, друга мы не можем предать или каким-то образом попортить ему нервы.
2: Вы понимаете, мы посадили одно семечко, и при этом выросло растение, на котором появились уже сейчас даже не цветочки и не завязи, а полноценные огурчики во множественном числе. То есть их реально много. И уже очень скоро они вырастут до полноценных огурцов, которые можно, так сказать, покрошить в салат.
1: 6 недель мы занимались этим мероприятием, да. И продолжаем заниматься. Если не верите, что у нас действительно появились огурцы, сегодня в полдень в нашей группе ВКонтакте выйдет очередной видеоролик, где мы вам докажем и покажем, и расскажем, как мы это сделали. Ну, конечно, не без помощи Теравита, живой земли и ее удобрений с биобактериями. Сегодня это биоазофоска. Мы добавим ее последний раз. Эти бактерии пора взаимодействуют друг с другом. Естественно, помогут и самому растению, его корневой системе, чтобы наши огурчики еще пока крошечные налились до определенных размеров. И мы вас уверяем, к следующей неделе, если честно, я вот сама смотрю и не верю, к следующей неделе эти самые огурцы должны уже быть, ну, достаточно приличных размеров.
2: Ну, по крайней мере, как вот мы привыкли видеть корнишоны, да, скажем, такие там сантиметров 5-6. Ну, вот мы планируем получить именно такой
1: результат.
2: Слушай,
1: сорт огурца «Зеленый гномик F1» вообще они должны быть побольше. И я, честно говоря, свято верю в то, что они действительно будут больше. Ну, а вы, друзья, следите за всеми этапами роста и нашим урожаем каждый вторник. Ну, то есть теперь уже еще один вторник с 8 до 9 на радио Ваня, ну и в нашем сообществе ВКонтакте. Если после окончания акции кому-то будет интересно, как продолжают расти наши огурцы, можете писать в личку, спрашивать. Мы с удовольствием с вами будем делиться мнением. Но не огурцами, потому что зеленый друг должен быть у каждого свой.
0: Зеленый друг легкой посадки. Партнер проекта Теравита. Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения Теравита. Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпал. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день, батарейки. Вторник, вы рассказываете нам о тех полезных привычках, которые помогают вам контролировать ваше состояние и вообще жить максимально комфортно. Собственно, это главная задача каждого из нас перед собой.
1: Автор одного из комментариев сегодня, я напоминаю, получит сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни». А оставлять свои комментарии можно, ну, например, в группе ВКонтакте «Радио Ваня».
0: Наталья Шестеперова, любимая волна, батареечки, обожаю вас. А у меня самая плохая привычка – вставать в 5 утра и целый день кружиться, как волчок. Все дела надо переделать. Не люблю тишину, не люблю просто лежать без дела. Всем хорошего дня. Слушай, то есть у нее, у Наташки, у нее абсолютно чистый, не заплеванный потолок, обрати
1: внимание.
0: Но
1: ты понимаешь, самое главное, чтобы человеку это было в радость,
0: да,
1: что он не из-под палки там какие-то дела совершает, а вот он получает от этого настоящее удовольствие. Еще одно сообщение от Елены Анатольевны. Доброе утро, суперские радиоведущие. Я прям тут уже растаяла. Купила я себе наручные часы, пишет Лена, чтобы отучить себя смотреть лишний раз на телефон. За полтора года процентов на 50 получилось. Ну, 50 забирает работа. Я учительница. Хорошего дня. Да, действительно, посмотрел на телефон, а там какое-нибудь уведомление, залип в этом уведомлении, а потом перешел на какие-нибудь соцсети. И да, наверное, все-таки наручные часы – это выход.
0: Ну, конечно, естественно, да. Там, потому что мы знаем, чем заканчивается этот хаотичный интернет-серфинг, какими-то покупками безумными. Потом смотришь, господи, это что, зачем мне это заказать?
1: Где деньги, Зина?
0: Ага, Элина Винюкова в ВКонтакте. Привет из Петербурга. У нас утренний ритуал с сыночком. Объятия, заряд на весь день. Данечка, тебе привет.
1: Ой, вот, например, Татьяна Снегирева тоже пишет. Полезная привычка улыбаться. Вот обниматься, улыбаться.
0: Да,
1: показатель
0: да.
1: хорошего настроения. Проснулся, улыбнулся, настроился на успех, радость и добрые дела. Ну и дальше, как говорится, от улыбки станет всем светлее, напоминает Таня Снегирева. А какие полезные привычки есть у вас, друзья? Рассказывайте в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Там же, кстати, можно оставить и голосовое сообщение, если вдруг вам вот захочется. А в канале в Максе «Радио Ваня» можно

0: Друзья дорогие, внимание, уже в следующем часе у нас состоится викторина для садоводов-любителей, ну и вообще для людей, которые обожают что-то выращивать.
1: Вам необходимо дозвониться в эфир радио Ваня по телефону 325-696, код города 812, правильно ответить на вопрос нашей викторины и призы ваши.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Автостёкла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошла ярмарка трудоустройства. Роскачество объяснило, почему не стоит пить газировку в жару. В России снимут фильм о первой женщине-космонавте. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла ярмарка трудоустройства для подростков, пишут СМИ 44. Такие ярмарки в нашем регионе проводятся уже третий год. Они проходят в два этапа, в марте и в мае, в преддверии летних каникул. Организаторы считают, что такая практика позволяет осознанно подойти к выбору подходящего варианта работы. Всего в ярмарке приняли участие более 30 работодателей. За консультацией по вопросам трудоустройства к ним обратилось около 1500 школьников и студентов города. Всего по области ярмарка объединила более 150 работодателей и свыше 5000 подростков, их родителей и классных руководителей. Участие в форуме принимали Центр опережающей профессиональной подготовки, Костромской госуниверситет и Сельхозакадемия. Ребята смогли получить информацию по вопросам поступления, востребованным специальностям и целевому обучению. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, пишут РИА Новости. По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела. Кроме этого, жажду хорошо утоляет и квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В и С. В Роскачестве подчеркивают, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Помимо этого, в организации советуют пить чай и соки как хорошие способы утоления жажды. При этом соки рекомендуется разбавлять водой. В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, пишет газета.ру. Проект снимает Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщине-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Напомню, 16 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». За свой полет она получила звание Героя Советского Союза и множество государственных наград. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия космонавтки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 26 мая. Мы отмечаем День российского предпринимательства. Вот так вот торжественно. А еще День конника. В Удмуртской республике отмечают День бабушки. День бумажных самолетиков. Да что там, даже День черничного чизкейка. Но мы решили отметить День хождения босиком.
1: Ходьба босиком действительно это не только способ расслабиться, но и мощный стимулятор здоровья в целом. Прямой контакт с землей улучшает кровообращение, тренирует связки, нормализует походку и заставляет работать около 200 тысяч нервных окончаний на каждой стопе, снимая стресс и усталость. А? Каково? Существует целое субкультурное движение людей, которые ходят без обуви круглый год даже в черте города. А таких энтузиастов называют барифутерами, от английского barefoot, то есть босиком. В отличие от обуви с жесткой подошвой, хождение босиком меняет биомеханику тела, то есть шаг становится чуть короче, а приземление мягче на переднюю часть стопы вместо пятки. Недавние исследования показали, что тактильное восприятие текстур, там, травы, песка, гальки, активно стимулирует кору головного мозга и снижает риск потери равновесия, например, у пожилых людей. А в большинстве развитых стран, включая США, Канаду и Великобританию, нет никаких законов, запрещающих водить автомобиль, например, босиком, или находиться без обуви в общественных местах. Ну, разумеется, с хорошим педикюром, так что не позориться. В некоторых университетах существует забавная традиция. Студенты специально ходят босиком по коридорам или лекциям перед сложными экзаменами, веря, что это заземляет и притягивает удачу.
0: Да, ты представляешь, я все прошлые выходные заземлялась и притягивала удачу. Умница. Я ходила босиком по траве, ну, естественно, предварительно по колено обрызгавшись на всякий случай от всяких разных
1: насекомых
0: и клещей. Да. И прямо стояла, у нас еще такая травка, очень такая пушистенькая, как мех прям, как газонная. Ой. И чувствовала, как вот силы земные наполняют меня. Поэтому я такая бодрая, и вот уже который день прихожу, и готова тут уже танцевать и веселиться. А все почему? А сейчас, кстати, еще очень модная босоногая обувь, так называемая. Знаешь, что это такое? Это обувь, напомню, которая повторяет все изгибы твоей стопы, не зауженная, не квадратная, а именно вот такая даже немножечко как бы расплюснутая вперед.
1: Округлая такая.
0: Да. Причем есть такие и ботиночки, и кроссовочки, и кедики, вот, на тоненькой подошве, и ты в ней ходишь, вот прям как будто бы босичком. Поэтому, если ты не готов пороздить своими пятками улицы Санкт-Петербурга, ну вот хотя бы, ну мало ли, может, ты там стесняешься, или тебе там как-то неудобно.
1: Конечно,
0: или,
1: недавно хотела потереть пяточки об Невский асфальт.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: все, и я отомщу за каждую из них.
1: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: счастлив Сандамол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Друзья дорогие, продолжается наша викторина «Вершки и корешки» для всех садоводов-любителей, для всех тех, кто выращивает что-то на своих балконах или, может быть, даже подоконниках. Если вы чувствуете в себе силы и очень хотите выиграть удобрение для ваших любимых растюх, то вам нужно всего лишь дозвониться в нашу студию и ответить на вопрос.
2: У нас есть для вас две категории вопросов. Вершки – это все, что растет наверху, и корешки – это то, что растет под землей. Соответственно, вы выбираете категорию, получаете вопрос, отвечаете на него правильно, и удобрение от компании «Цимус» ваши.
1: 325-696, наш телефон, код города 812. Если чувствуешь, что созрел, звони и выигрывай.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Людмила.
1: Людмила, очень приятно. Я Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Я из города Тольятти.
3: Ой, Людмила, расскажите, у вас там тепло сейчас?
2: У нас тепло, скажем так, последний день. Обещают 8 дней холода, плюс 13, и дожди.
3: А вы сажаете что-то в огороде или на подоконнике, или на балконе?
2: Да, конечно. Я на работе сажаю маленькие помидорки каждый год и огурцы.
3: На работе?
2: Да, у нас очень хорошая солнечная сторона, широкие подоконники, и, в общем-то, очень даже хорошо все цветет и растет.
3: Так а вы урожаем потом делитесь с коллегами?
2: Мы мой урожай едим на обед.
3: Люда, а где вы работаете?
2: Я работаю на заводе, скажем так.
4: Тольятти, вот заводы?
2: У нас Тольятти, АвтоВАЗ. В общем-то, как бы завод такой очень
3: известный.
2: Так вот
3: вы чем там занимаетесь? Помидоры выращиваете?
2: А куда? А солнышко же жалко, пусть оно хоть какую-то пользу приносит.
3: Действительно. Кто-то должен приносить в этой стране пользу. Итак, Людмила, сейчас вам предстоит выбрать какую-то категорию вопросов. Вершки или корешки. Вы вот подумайте хорошенечко, с чем вы лучше можете справиться, и расскажите нам.
2: Давайте корешки.
3: Корешки.
1: Итак, внимание, вопрос, дорогая Людмила. В кулинарии некоторых стран используют корешки лотоса. С ботанической точки зрения, что это такое? И вот три варианта. Корнеплод, похожий на батат. Видоизмененное корневище с характерными воздушными полостями. И третий вариант. Клубень, образованный разросшимся придаточным корнем.
2: Я думаю, что, наверное...
3: Давайте представим себе лотос.
1: Но не цветочек, а именно корень.
3: Корень.
2: Да. Смотрите, корень.
3: Да, или он похож...
1: Корнеплод похож на батат, ну, то есть такая длинная картоха такая.
3: Да. Второй, это у нас такой вот тоже корнеплод с полостями.
1: С такими с дырочками.
3: Дырявый. Ну, и третий, это разросшиеся корневища, так, в разные стороны, в общем, ничего особенного.
1: Да, полное безобразие, конечно. Да.
2: Значит, второе.
1: Совершенно верно. Видоизмененное корневище с характерными воздушными полостями. Людмила, ну это просто блестяще.
2: Ура!
1: Вы не зря дозвонились до радио Вани этим утром.
3: Людмила, дорогая, ну, во-первых, мы вручаем вам набор удобрений для цветов от компании «Цимус». Это раз.
2: Спасибо большое, я очень рада.
3: А второе, конечно же, раз уж такое дело, привет Тольятти. Ну и вы передайте кому-нибудь привет.
2: Ну, я передаю привет всем жителям нашего любимого города. Хорошего настроения, впереди лето. И сегодня у деток последний звонок.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: «Добрые приметы» на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 26 мая. Народный календарь отмечает день Лукерьи-Комарницы. Ну, наверное, не открою я Америку, если скажу, что комарница связана с тем, что на Лукерью появлялись, нет, не блохи, комары. Наши предки свято верили, что этих насекомых приносит теплый весенний ветер, а не какой-то...
2: Теплый весенний, он из подвала их приносит наши дома, наши квартиры, заносит
1: стаи. Ну, комары появились, считаю же, почти лето. Считаю же, оно близко, и там уже можно за грибами и ягодами собираться.
2: Да, но для начала обязательно москитные сетки на все окна поставить, чтобы Лукерья-Комарница, так сказать, воспринималась именно как праздник, а не как наказание.
1: В народе говорили, ежели на Лукерью много комаров, готовь по ягоды коробов. Если много мошек, готовь по грибы лукошек.
2: То есть, слушай, шикарно, да? То есть в любом случае ты
1: в плюсе.
2: В плюсе,
1: да, либо ягоды, либо грибы. А-а-а. Но, честно говоря, мошек не очень бы сильно хотелось. А вот комар был мною обнаружен и уничтожен пару дней назад в районе дач.
2: Ага, а у меня в спальню залетела эта кусачая сикараха. Мы знаем, что самочки обычно кусают.
1: Самочки кусаются. Угу. В некоторых регионах...
2: Ой, как кусаются самочки, это вообще отдельный волнующий тред.
1: Да. Итак, продолжим. Да-да. В некоторых регионах святую Лукерью называли гречкосейкой, потому что в это время начинался первый сев гречихи. Для цвета, на поживу пчелам, для пташки божьей. Мужчины целыми днями работали в полях, а бабы приносили им обеды в лукошках.
2: Да, бабы сидели, значит, по домам, валяли дурака и...
1: Не с теми ты бабами водишься, Алешка.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.
3: Что

0: Друзья, внимание, внимание, уже в следующем часе мы готовы разыграть настоящую Яндекс-станцию.
1: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812.
0: Всем удачи.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 12-27-00-85-6898.
2: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 30 010 153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Для костромских школьников прозвенит последний звонок. Исследование показало расходы российских фрилансеров. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера. Всем привет, Радио Ваня в студии с новостями Андрей Карлинский. В школах Костромы начинаются последние звонки, пишут СМИ-44. Торжественное мероприятие в этом году в большинстве школ пройдут 26 мая. Впереди выпускников ждут важные испытания, результаты которых во многом предопределят их дальнейшую карьеру. Первый экзамен стартует 1 июня. В этот день учащиеся 11 классов сдают историю, литературу и химию. Для выпускников средней школы экзамены завершатся 25 июня. Кроме того, у ребят есть возможность пересдать любой предмет из числа тех, что участник ЕГЭ уже сдал, вне зависимости от полученного результата, в том числе неудовлетворительного. Для этого определены даты 8 и 9 июля. В зачет пойдет последний результат. Для девятиклассников же экзамены начнутся 2 июня. Ребятам предстоит продемонстрировать свои знания по математике. А экзаменационный период для выпускников основной школы закончится 6 июля. Бюджеты фрилансеров все чаще формируются вокруг подписок на ИИ-сервисы, микротрат, радикомфорт и попыток удерживать финансовую дисциплину при нерегулярных доходах, пишет «Известия». Более половины респондентов уже включили платные нейросети в обязательные рабочие расходы. Они регулярно тратятся на доставку еды и восстановление от выгорания. По данным исследования, каждый пятый респондент работает на фрилансе постоянно. Еще 15% трудятся на себя, не используя этот термин. Кроме того, одним из ключевых трендов стало массовое использование искусственного интеллекта в работе. Более половины фрилансеров регулярно оплачивают ИИ-подписки, причем 24% делают это ежедневно. Треть пользователей применяют нейросети для широкого круга задач, а остальные используют их точечно для генерации текстов, дизайна и переводов, аналитики и кода, а также видеомонтажа. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера, пишет Лента.ру. Они объясняют, что для решения мелких проблем компьютера на Windows лучше чаще пользоваться перезагрузкой. В этом случае устройство полностью перезапускает драйверы операционной системы и все службы, которые могли работать некорректно. Именно поэтому после установки программ система может запрашивать пользователя выполнить перезагрузку. Кроме этого, выключение компьютера для решения проблем тоже оправдано. Для полного перезапуска всех систем необходимо выключить параметр «быстрая загрузка», подсказывают эксперты. Польза от отключения этой настройки заключается в том, что после включения компьютер также перезапускает все основные системы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины нервные, но не безнадежный день. Ваша помощь потребуется старым знакомым.
2: Овны, женщины, будет полезно что-то в жизни поменять. Можно начать со своих привычек.
1: Тельцы, мужчины, сохранять спокойствие. Это необходимо, чтобы решить все задачи дня.
2: Тельцы, женщины, вы все схватываете на лету. Правильно применяете опыт, полученный ранее, и не повторяете прежних ошибок.
1: Близнецы, мужчины, обстоятельства потребуют серьезного подхода к жизни в целом.
2: Близнецы, женщины, идите и исполняйте свои желания, причем в наилучшем виде.
1: Раки, мужчины, день поиска своего неповторимого «я». Двигайтесь своим собственным курсом.
2: Раки, женщины, ваш энтузиазм принесет результаты или на материальном уровне, или в виде перспективы.
1: Львы, мужчины, сосредоточьтесь на своих обязательствах. Да, рутина, но сегодня не стоит делать ставку на вдохновение или везение.
2: Львы, женщины, постарайтесь избежать ссор в семье. Берегите тех, кто вам дорог.
1: Девы, мужчины, придерживайтесь своих главных принципов. Сегодня вам поможет вера в себя и в свою точку зрения.
2: Девы, женщины, проявите творческий подход в воспитании детей или своего возлюбленного.
1: Весы, мужчины, вам лучше погрузиться в ответственный проект, нацелившись на четкий практический результат.
2: Весы, женщины, подходящий день для инспекции, реконструкции, обустройства жилья, офиса или дачи.
1: Скорпионы, мужчины, все ваше внимание уделите стратегии, а не тактическим мелочам.
2: Скорпионы, женщины, удачный день. Все убедятся, что правы были именно вы.
1: Стрельцы, мужчины, главенствующую роль будут играть ваша дальновидность и практичность.
2: Стрельцы, женщины, а у вас будут удачными траты на самое необходимое. Но будьте осторожны, не разорите семейный бюджет.
1: Козероги, мужчины, ваша роль в происходящем сегодня велика, правда, с утра вы окажетесь на распутье, но затем все наладится.
2: Козероги, женщины, часть ваших желаний исполнится сама собой. Также получится достичь желаемого в самовыражении.
1: Водолеи, мужчины, сдержанность и уединение станут самым оправданным и мудрым выбором.
2: Водолеи, женщины, от вас ждут самопожертвования на работе. Профессиональный долг зовет.
1: Рыбы, мужчины, не тратьте время зря на эксперименты. Лучше предпочесть самые простые, давно известные схемы.
2: Рыбы, женщины, попробуйте реализовать то, что не получилось ранее. Отличный день, чтобы попытку повторить.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика «Лед». «Латино Дэнс». Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
3: Реклама. Постройте дом этой

0: С этого апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Решающий момент. Считай, игра на радио Ваня.
1: Друзья, дорогие, сегодня 26 мая, а это значит, в школах по всей стране прозвучат последние звонки. И вот уже впереди экзамены, испытания. Мы же на радио Ваня решили устроить проверку ваших школьных знаний. Ну-ка, давайте-ка тряхнем стариной. Дозвонитесь в студию, решите школьную задачку по математике и заберите отличный приз. Яндекс-станцию.
2: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812. Ребятки, всем удачи.
1: Все-таки вот нынешним детям, мне кажется, сложнее с испытаниями справляться. Какие-то кордоны, проверки. И вот тут уже на шпаргалки не понадеешься. Нужно надеяться только на свою память и эрудированность.
2: Ну, все правильно. Кто-то из мудрых людей говорил, что человек – это то, что он знает. Поэтому ты можешь просиживать сколько угодно лет за всевозможными партами, но если ты ничего не запомнишь, соответственно, таким примерно ты и выйдешь в этот огромный мир.
1: Дело в том, что для того, чтобы запомнить, нужно это понять. И не всегда получается с первого раза уложить у себя в голове эти знания. Так вот, друзья, именно для этого в чате с Алисой AI, это нейронная сеть Яндекса, и появился режим репетитор для учеников 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой. Причем Алиса не просто предложит решение, она поэтапно расскажет, как это нужно делать, как это нужно решать, и, возможно, станет дополнением или даже заменителем самого идеального репетитора. Она потому что не нервничает. Человеческий фактор, он же, знаешь, ну что ты такой, вот такой вот.
2: Да, она не будет раздражаться на ученика. Более того, она все это объяснит, абсолютно все тонкости процесса, простым доступным языком.
1: Итак, друзья, 325-696, код города 812. Давайте решать задачки по математике. Я напомню, Яндекс-станция у нас на кону.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Решающий момент. Считай, игра на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара. Из какого города вы, Сергей?
2: Санкт-Петербург.
3: Сергей, сильны ли вы в математике?
2: Ну, как сказать?
3: Ну, так и говорите.
2: Процентов 70.
3: Неплохой процент, в общем-то. Видите, даже вы в процентах определяете, насколько вы сильны. Были бы вы гуманитарий, вы бы сказали более-менее.
2: Ну, это точно.
3: Сережа, где вы работаете?
2: Водитель.
3: Отлично, отлично. А дети у вас есть?
2: Есть.
3: Как учатся?
2: Замечательно. Дочка закончила год на... Хорошо, я на тройке.
1: Какой класс?
2: Восьмой перешла.
3: Круто! Значит, вам понадобится сегодняшняя информация. Сережа, знаете ли вы, что в Яндексе появился чат с Алисой AI, который включает режим репетитор для учеников 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой?
2: Не знал, только от вас услышал.
3: Ну вот представьте себе, Алиса AI объясняет материал простым языком и поэтапно подводит к решению с помощью вопросов и пояснений. И новый режим будет полезен и вам, взрослым, например, чтобы разобрать со своим ребенком сложную тему. Вот, режим репетитор доступен в веб-версии и мобильном приложении Алисы AI. Ну а сейчас мы проверим вас, Сережа.
1: Итак, внимание, вопрос, Сергей. Велосипед стоит 4000 рублей. Он дешевле мотоцикла в 5 раз. Сколько стоит мотоцикл? И вот вам варианты. 45 тысяч, 20 тысяч, 2 тысячи.
2: Так, получается, велосипед стоит 4.
1: Да. Он дешевле мотоцикла в 5 раз.
2: 20?
1: 20 тысяч рублей. Сергей, вам пятерка, простите, мы не учителя, но тем не менее, хочется хоть каким-то образом ответить вам комплимент. Абсолютно верно.
2: Спасибо большое.
3: Сережа, ну что, вы получаете Яндекс-станцию?
2: Ура! Спасибо большое, это круто.
3: Теперь вам и вашим детям будет и веселее, и заниматься, и, собственно, расслабляться. Потому что расслабляться – это очень важно.
1: Конечно, да. Сережа, если есть желание, можете передать приветы своим родным, своим детям.
2: Ну, я хочу передать привет своей дочке Настеньке. Поздравляю, ты закончила годовой на отличника, прямо у меня умничка. Хочу передать привет своей жене Гангур Евгении. Я тебя очень люблю, хорошей тебе работы и прекрасного дня. Вам спасибо большое, что вы есть и что у вас такие замечательные подарки вы разыгрываете.
3: И вам спасибо, Сергей, за то, что вы с нами играете.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, вторник. Сегодня вы рассказываете о полезных привычках, как вы их заимели и каким образом они отразились на вашей жизни. Любовь Кашеварова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Моя привычка – это утренние прогулки с двумя собаками, малинуа и тибетский терьер у меня. Одела бомжовку, нацепила темные очки, надела капюшон, насыпала вкусняшек и вперед просыпаться». Вот примерно это такой сценарий у Любови. Я так понимаю, каждый день, потому что собаки, как и люди, тоже любят, так сказать, посещать укромные места ежедневно, за видной регулярностью.
1: Не, ну все собаки разные. Если я, например, своей скажу: давай, дорогая, в 6-7 утра пойдем-ка мы с тобой на прогулку, а она вот так вот прям лапу поднимет и повертит у виска, потому что моя раньше 11 из дома не выходит.
0: Нет, нет.
1: Мне кажется, была бы она человеком, она бы даже сказала какие-нибудь неприличные слова. Еще одно сообщение от Виты из Южной Кореи в нашем телеграм-канале канале «Радио Ваня ФМ». Моя

0: Всякий ржач по утрам. И вот на тему Олимпиады с допингом, о которой вы рассказывали, она пройдет в Неваде, в Лас-Вегасе, действительно. Есть такое мероприятие. Ну вот, например, такая заметка. На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень-очень неплохой результат для шахматиста.
1: Хорошая зарисовка. Ирина из Вязьмы, Смоленская область. Я считаю своей самой полезной привычкой не есть после 4 часов, 16:00. Столько проблем ушло. И лишний вес, и проблемы с коленями и спиной, и минус давление и одышка. Ушли и помахали Ирине рукой. Главное узнать бы, куда они ушли. Уж не к соседям ли?
0: Анастасия Семакина. 10 лет назад я стала бегать. Начинала с 50 метров, дошла до 25 километров. Это сейчас самая большая моя дистанция. Теперь не могу остановиться. Сегодня с утра опять обнаружила себя на пробежке в районе Нью-Йорка. Хотя живу в Калининграде. Батарейки, вы моя любовь. Кстати, последние годы бегаю только под вас в наушниках. Если гороскоп, значит, пора закругляться и на работу. Вот такой вот стоп-тайм у Анастасии.
1: Да, время можно определять.
0: Да.
1: Я, знаешь, вспомнила вот этот анекдот. Моя бабушка начала ходить по 5 километров в день, когда ей было уже 60 лет. Сейчас ей 97, и мы понятия не имеем, где она.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня». Помни, я твой.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня разговаривали о классных, хороших таких привычках, которые вы себе навязали и от этого безумно счастливы. А об этом вы рассказывали нам в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вот у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И еще несколько сообщений, ну, не можем не зачитать. Одно из них пришло от Юлии Ушаковой из Пскова. Пишу от имени сына Левушки. Каждое утро слушаем вас, обожаем. У сына ДЦП, и для нас ходьба босиком – это лучшее, что может быть. Она полезна, особенно почему-то колючему. Пока с поддержкой. Но мы каждый день работаем на то, чтобы пойти самостоятельно, так что улыбаемся и пашем. Юля, у вас обязательно, у вас и у Левушки все получится.
1: Виктор Мамонов здесь жив. Максим, моя привычка, каждое утро звоню папе, если звонит.

0: звоню позже определенного времени. Он сам набирает меня и спрашивает, что случилось, Витенька. Потом позже звоню маме. Берегите близких. Всем хорошего дня.
1: А там папа с мамой в разных комнатах, видимо, сидят. Кстати, это вот сейчас не смешно даже, да? Я в своей квартире, находясь, например, могу дочке написать в соседнюю комнату, что я неохота вставать, или я что-нибудь смотрю, там сериал. И она тоже отвечает, потому что она такая же ленивая, как я иногда бывает. Елена из Санкт-Петербурга. Обожаю радио Ваня. Я катаюсь на велосипеде и дышу свежим воздухом. Вот вам моя полезная привычка, пишет Елена.
0: Юля, привет из Москвы. Каждый рабочий день в обеденный перерыв выхожу на полчаса на пешую прогулку. Хоть в дождь, хоть в мороз. Вместе с дорогой до работы и обратно получается 10 тысяч шагов. Работа сидячая, так-то хоть какое-то движение.
1: Пришла с обеда мокрая.
0: Да, избавляющая от гиподинамии. Пришла с обеда мокрая, такая вся в бульоне.
1: Елена Александровна, поселок, рабочий поселок Новониколаевский Волгоградской области. Вечером выходим во двор с дочками, разводим костер в полной темноте, смотрим на звезды, подтягиваем горячие напитки под ваши песни. Так хорошо мечтать, болтать. Спасибо за атмосферу уюта и тепла. Мне прям самой стало, Лен, уютно и тепло. Ну а прямо сейчас мы переходим к нашему победителю.
0: И это, вы будете удивлены, девушка. Девушка прелестная из Сестрорецка. Это ближайший пригород роскошный Санкт-Петербурга. Татьяна Ефимова ее зовут. У меня добрая привычка, пишет Таня, быть вежливой за рулем. Уступаю, где возможно, другим машинам дорогу, мигаю аварийкой. Спасибо, говорю. Конечно, если все это не создает аварийную обстановку. Таким образом поднимается настроение, появляется улыбка на лице, когда тебе в ответ мигают фарами. И хочу отметить, что особенно в Санкт-Петербурге очень вежливые водители. Всем хорошего дня. Чаще улыбайтесь.
1: Вот такая добрая привычка у Татьяны. Танечка, мы вас поздравляем. Вручаем сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут. Партнер розыгрыша «ПРО-МНИ» – территория профессионального массажа. Восстановление, расслабление и забота о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. ООО «ПРО-МНИ». Вот, Танечка, и мы о вас позаботились.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Именные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылась выставка в честь известного мецената. В Госдуме предложили выплачивать первый взнос по ипотеке одной категории россиян. Аналитики назвали самые затратные породы собак и кошек. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась выставка «Миллионер-железнодорожник и кругом артист», посвященная меценату Саве Мамонтову, пишет Кострома Тудей. Выставка раскрывает малоизвестные факты о его деятельности как предпринимателя, инженера и общественного деятеля. Среди его основных проектов – строительство Северной железной дороги. В день открытия посетителям будет представлена экспозиция канцелярских предметов из работы кабинета мецената, которыми он вносил правки в документации по строительству магистрали. Кроме того, каждый желающий сможет отправить специально разработанную юбилейную открытку и отправить ее в любую точку мира. Экспозиция будет работать на Костромском ЖД вокзале и продолжит свою работу до 20 июля. В России молодым семьям могут начать помогать с погашением первоначального взноса по ипотеке, пишет Лента.ру. Парламентарии призывают за счет федеральной программы выдавать молодым семьям жилищные сертификаты, за счет которых можно было бы выплатить первоначальный взнос по ипотеке. Сумму сертификата они предлагают варьировать в зависимости от количества детей. Использовать сертификат по задумке депутатов можно будет как на первичное, так и на вторичное жилье. С него не возьмут налог, но и обналичивать его будет невозможно. Деньги будут перечислены банку напрямую при заключении кредитного договора. При этом ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные животные – корги и хаски, а среди кошек – бенгальские, абиссинские и ориентальские породы, пишут «Известия». Согласно результатам исследования, почти половина владельцев животных сообщили о росте расходов на питомцев. Еще 30% заявили, что траты практически не изменились, а 20% отметили их сокращение. При этом 44% хозяев собак, взятых из приютов или с улицы, отметили необходимость дополнительных трат на коррекцию поведения, адаптацию и обучение животных. Среди владельцев породистых питомцев 36% заявили о больших расходах на уход за внешним видом и на специализированное питание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру».
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» — лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу

0: 15 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом. В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом, пишут СМИ-44. Ранее рейсы до Питера осуществлялись 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. В связи с высокой востребованностью направления, количество выполняемых рейсов увеличено. У костромичей появилась возможность летать до северной столицы еще и по вторникам. Отправление с Костромы запланировано на 11:50 с прибытием в Петербург в 14:10. Обратно рейс отправится из Пулково в 15:05 и приземлится в Сокеркино в 17:05. Билеты на авиарейсы продаются за 30 дней до вылета и уже доступны для покупки. Их стоимость с учетом ручной клади до 5 килограммов и багажа до 10 составляет 6200 рублей. Отмечу, дети до 2 лет смогут летать в сопровождении взрослых бесплатно, без предоставления отдельного места. А в возрасте от 2 до 12 смогут добраться до Питера за 50% от стоимости билета. В России в текущем году расширили меры поддержки студенческих семей, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводят «Известия». По словам депутата, теперь такие семьи смогут сохранять детское пособие при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им предоставляется приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Также для студенток очной формы обучения предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам. При этом теперь семьи смогут сохранить право на выплату, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш пояснил, что такой защитный порог позволяет не лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете РУ сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель – это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор, Тан и Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
5: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Автостёкла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме прошла ярмарка трудоустройства. Роскачество объяснило, почему не стоит пить газировку в жару. В России снимут фильм о первой женщине-космонавте. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла ярмарка трудоустройства для подростков, пишут СМИ 44. Такие ярмарки в нашем регионе проводятся уже третий год. Они проходят два этапа, в марте и в мае, в преддверии летних каникул. Организаторы считают, что такая практика позволяет осознанно подойти к выбору подходящего варианта работы. Всего в ярмарке приняли участие более 30 работодателей. За консультации по вопросам трудоустройства к ним обратилось около 1500 школьников и студентов города. Всего по области ярмарка объединила более 150 работодателей и свыше 5000 подростков, их родителей и классных руководителей. Участие в форуме принимали Центр опережающей профессиональной подготовки, Костромской госуниверситет и Сельхозакадемия. Ребята смогли получить информацию по вопросам поступления, востребованным специальностям и целевому обучению. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, пишут РИА Новости. По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела. Кроме этого, жажду хорошо утоляет и квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В и С. В Роскачестве подчеркивают, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Помимо этого, в организации советуют пить чай и соки как хорошие способы утоления жажды. При этом соки рекомендуется разбавлять водой. В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, пишет газета.ру. Проект снимает Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщине-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Напомню, 16 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». За свой полет она получила звание Героя Советского Союза и множество государственных наград. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия космонавтки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Сантаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
5: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

ты хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной, всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-300-010-153.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Для костромских школьников прозвенит последний звонок. Исследование показало расходы российских фрилансеров. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В школах Костромы начинаются последние звонки, пишет СМИ-44. Торжественное мероприятие в этом году в большинстве школ пройдут 26 мая. Впереди выпускников ждут важные испытания, результаты которых во многом предопределят их дальнейшую карьеру. Первый экзамен стартует 1 июня. В этот день учащиеся 11 классов сдают историю, литературу и химию. Для выпускников средней школы экзамены завершатся 25 июня. Кроме того, у ребят есть возможность пересдать любой предмет из числа тех, что участник ЕГЭ уже сдал, вне зависимости от полученного результата, в том числе неудовлетворительного. Для этого определены даты 8 и 9 июля. В зачет пойдет последний результат. Для девятиклассников же экзамены начнутся 2 июня. Ребятам предстоит продемонстрировать свои знания по математике. А экзаменационный период для выпускников основной школы закончится 6 июля. Бюджеты фрилансеров все чаще формируются вокруг подписок на ИИ-сервисы, Мигротрат, Радикомфорт и попыток удерживать финансовую дисциплину при нерегулярных доходах, пишет «Известия». Более половины респондентов уже включили платные нейросети в обязательные рабочие расходы. Они регулярно тратятся на доставку еды и восстановление от выгорания. По данным исследования, каждый пятый респондент работает на фрилансе постоянно. Еще 15% трудятся на себя, не используя этот термин. Кроме того, одним из ключевых трендов стало массовое использование искусственного интеллекта в работе. Более половины фрилансеров регулярно оплачивают ИИ-подписки, причем 24% делают это ежедневно. Треть пользователей применяют нейросети для широкого круга задач, а остальные используют их точечно для генерации текстов, дизайна и переводов, аналитики и кода, а также видеомонтажа. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера, пишет Лента.ру. Они объясняют, что для решения мелких проблем компьютера на Windows лучше чаще пользоваться перезагрузкой. В этом случае устройство полностью перезапускает драйверы операционной системы и все службы, которые могли работать некорректно. Именно поэтому после установки программ система может запрашивать пользователя выполнить перезагрузку. Кроме этого, выключение компьютера для решения проблем тоже оправдано. Для полного перезапуска всех систем необходимо выключить параметр «быстрая загрузка», подсказывают эксперты. Польза от отключения этой настройки заключается в том, что после включения компьютер также перезапускает все основные системы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
3: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом

0: 30 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Hello? Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылась выставка в честь известного мецената. В Госдуме предложили выплачивать первый взнос по ипотеке одной категории россиян. Аналитики назвали самые затратные породы собак и кошек. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась выставка «Миллионер-железнодорожники. Кругом артист», посвященная меценату Саве Мамонтову, пишет Кострома Тудей. Выставка раскрывает малоизвестные факты о его деятельности как предпринимателя, инженера и общественного деятеля. Среди его основных проектов – строительство Северной железной дороги. В день открытия посетителям будет представлена экспозиция канцелярских предметов из работы кабинета мецената, которыми он вносил правки в документацию по строительству магистрали. Кроме того, каждый желающий сможет отправить специально разработанную юбилейную открытку и отправить ее в любую точку мира. Экспозиция будет работать на Костромском ЖД вокзале и продолжит свою работу до 20 июля. В России молодым семьям могут начать помогать с погашением первоначального взноса по ипотеке, пишет Лента.ру. Парламентарии призывают за счет федеральной программы выдавать молодым семьям жилищные сертификаты, за счет которых можно было бы выплатить первоначальный взнос по ипотеке. Сумму сертификата они предлагают варьировать в зависимости от количества детей. Использовать сертификат по задумке депутатов можно будет как на первичное, так и на вторичное жилье. С него не возьмут налог, но и обналичивать его будет невозможно. Деньги будут перечислены банку напрямую при заключении кредитного договора. При этом ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные животные – корги и хаски, а среди кошек – бенгальские, абиссинские и ориентальские породы, пишет «Известия». Согласно результатам исследования, почти половина владельцев животных сообщили о росте расходов на питомцев. Еще 30% заявили, что траты практически не изменились, а 20% отметили их сокращение. При этом 44% хозяев собак, взятых из приютов или с улицы, отметили необходимость дополнительных трат на коррекцию поведения, адаптацию и обучение животных. Среди владельцев породистых питомцев 36% заявили о больших расходах на уход за внешним видом и на специализированное питание. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Сегодня вторник, 26 мая. Сегодня посетил с нескрываемым волнением и восторгом мероприятие под названием «Последний звонок». Казалось бы, совсем недавно, каких-то 11 лет назад, был первый, а сейчас уже последний. Друзья мои, как же летит время. Поздравляю родителей всех выпускников, всех, кто сегодня отправил детей и отправился сам на это удивительное, удивительное событие. А у нас, как всегда, в эти часы, в эти минуты, игра «Угадай фильм». Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: «Умеете ли вы сажать капусту?» Французская народная песня.
3: Взлезьте на сцену, на сцену, на сцену. Вероника, скорее. Скворцов, где же ты?
4: Савеву плянте лишу.
2: Песня поется. Умеете ли вы сажать капусту? Ее сажают носом, ногами, руками и так далее. Это французский народный юмор.
3: 3-4.
1: Если вы вспомнили название этой кинокартины, друзья, позвоните нам. 325-696, код города 812. Всеми любимая тема. Ну, конечно же, конечно, я не случайно говорил в начале о последних звонках. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». «Ваня. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
4: Ваня! Радио Ваня.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Фильм. Итак, друзья, подводим итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня по всей стране, ну, по крайней мере, для 11-классников прозвучали последние звонки. У 9-классников, по-моему, это случилось чуть ранее, накануне, если я не ошибаюсь. И дозвонился к нам сегодня, я так подозреваю, школьник. Здрасте, Дмитрий. Алло, алло, алло, алло, алло, алло. Да, что-то случилось у нас с телефонной связи, друзья мои, но совершенно честный звонок прозвучал. Надеюсь, что не последний в данном случае. И Дмитрий дал нам правильный ответ. Ну, конечно же, это «Приключения Петрова и Васечкина», а полное название «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
1: Угайдал!
0: От всей души мы поздравляем Дмитрия. Надеюсь, что это будет хорошим подарком. Я имею в виду 2 билета пригласительных в кинотеатр «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». В летние каникулы можно будет непременно посмотреть что-нибудь выдающееся. Но кто же не знает эту прекрасную картину? Все ее любят с детства. Кстати, впервые эти герои появились в киножурнале «Ералаш» в 1976 году, а кино сняли спустя 10 лет. Массу всяческих призов оно получило. Я эту картину безумно люблю. Дмитрий, от всей души вас поздравляем. Жаль, не удалось пообщаться, но надеюсь, что завершили учебный год благополучно, и вот такое поощрение станет хорошим подарком. Еще раз огромнейший привет и самые наилучшие пожелания всем, кто собирается вступить в большую жизнь. И, конечно же, удачи во время сдачи единого госэкзамена. Напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Ваня, Ваня, Радио Ваня».

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Реклама.
5: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом

0: 30 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
1: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 26 мая, отмечается День бумажных самолетиков. А в США этот день и вовсе возведен в ранг национального праздника. В этот день обычно проводят мастер-классы по складыванию различных моделей самолетов, а затем организуют соревнования в дальности и продолжительности их полетов. Именно о бумажных самолетиках и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Идея создания летающих объектов из бумаги появилась в Древнем Китае, где бумага была изобретена около 2000 лет назад. Китайцы использовали бумагу для создания воздушных змеев, которые, возможно, вдохновили на создание первых бумажных самолетиков.
0: Четвертое место.
1: А в Японии зародилось искусство оригами, благодаря которому бумажный лист стал превращаться в изящные летящие конструкции.
0: Третье место.
1: По некоторым версиям, первые попытки изготовить игрушечный самолет из бумаги были зарегистрированы в 1909 году на Британских островах. А в 30-х годах прошлого века английский художник и инженер Уоллес Ригби спроектировал свой первый бумажный самолет, а авиаконструктор Джек Нортроп использовал бумажные модели для тестирования идей при конструировании реальных самолетов.
0: Второе место.
1: В 2018 году работники Массачусетского музея запустили в воздух бумажный самолет длиной почти 20 метров, который попал, конечно же, в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой бумажный самолет. Его вес составил около 680 килограммов.
0: Первое место.
1: В 2012-м американский квотербек Джо Айюб запустил самолетик, который пролетел 69 метров. Модель создал инженер Коллинз, а назвал он ее Сюзанна в честь своей жены.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом. В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В июне возобновится сообщение между Костромой и Санкт-Петербургом, пишет СМИ-44. Ранее рейсы до Питера осуществлялись 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. В связи с высокой востребованностью направления, количество выполняемых рейсов увеличено. У костромичей появилась возможность летать до северной столицы еще и по вторникам. Отправление с Костромы запланировано на 11:50 с прибытием в Петербург в 14:10. Обратно рейс отправится из Пулково в 15:05 и приземлится в Сокеркино в 17:05. Билеты на авиарейсы продаются за 30 дней до вылета и уже доступны для покупки. Их стоимость с учетом ручной клади до 5 килограммов и багажа до 10 составляет 6200 рублей. Отмечу, дети до 2 лет смогут летать в сопровождении взрослых бесплатно, без предоставления отдельного места. А в возрасте от 2 до 12 смогут добраться до Питера за 50% от стоимости билета. В России в текущем году расширили меры поддержки студенческих семей, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводят «Известия». По словам депутата, теперь такие семьи смогут сохранять детское пособие при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им предоставляется приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Также для студенток очной формы обучения предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам. При этом теперь семьи смогут сохранить право на выплату, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш пояснил, что такой защитный порог позволяет лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете РУ сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель — это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров черные кувшинки Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор Таны Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер с участием двух удивительных женщин. Это Софи Марсо и Моника Беллуччи. Картина называется «Не оглядывайся». И тут замешано мое любимое раздвоение личности, друзья. Главная героиня – писательница Жанна. Она замужем, и у нее двое детей. Но вот она начинает замечать, что ее тревожат какие-то изменения в доме. Ее тело начинает меняться, но никто вокруг нее, кажется, этого не замечает. Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с выходом ее новой книги. Но она-то сама понимает, что это нечто другое, более глубокое и волнующее. Один раз она увидела на фотографии какую-то женщину и отправляется в Италию на ее поиски. И там она преобразуется в другую, в Розу Марию. И, наконец-то, понимает странный секрет ее истинной сущности. Я, как минимум, заинтригован вместе с вами, хотя, признаюсь откровенно, я знаю, чем же там закончится дело. А дуэт, который я упомянул, то есть Софи Марсо и Моника Беллуччи, он прекрасен. Вот ведь какая штука. Актрисы разные, а я по ходу сюжета все время путался. А кого же я видел сейчас? Только что минуту назад. Я уверен, что многие испытают нечто подобное. Кино на вечер. Не оглядывайся. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, друзья. Вот если еще несколько лет назад мне бы кто-то сказал, что меня будет подстригать робот, было бы что подстригать, я бы, конечно, рассмеялся ему в лицо, потому что подумал, ну, это, наверное, из области научной фантастики. Но вот прошло энное количество лет, и она стала реальностью. И кто, вы думаете, впереди планеты всей? Ну, конечно же, опять китайцы. В некоторых городах эта идея уже воплотилась в жизнь. Покупатель заходит в умный киоск. Как это выглядит? Система сканирует его голову в 3D. Искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Многих людей подход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но даже напугать. Настоящий вопрос заключается не просто в том, доверили бы вы роботу постричь ваши волосы. Более важный вопрос, как мне кажется, заключается в другом. Что произойдет, когда робототехника перейдет из производственных цехов в повседневную жизнь? Даже представить, ну если не страшно, то удивительно уж точно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.
2: Ароматы ванили.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: «Зеленый друг» легкой посадки в предыдущих сериях.
3: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
5: Реклама.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
7: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме прошла ярмарка трудоустройства. Роскачество объяснило, почему не стоит пить газировку в жару. В России снимут фильм о первой женщине-космонавте. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла ярмарка трудоустройства для подростков, пишут СМИ 44. Такие ярмарки в нашем регионе проводятся уже третий год. Они проходят два этапа, в марте и в мае, в преддверии летних каникул. Организаторы считают, что такая практика позволяет осознанно подойти к выбору подходящего варианта работы. Всего в ярмарке приняли участие более 30 работодателей. За консультации по вопросам трудоустройства к ним обратилось около 1500 школьников и студентов города. Всего по области ярмарка объединила более 150 работодателей и свыше 5000 подростков, их родителей и классных руководителей. Участие в форуме принимали Центр опережающей профессиональной подготовки, Костромской госуниверситет и Сельхозакадемия. Ребята смогли получить информацию по вопросам поступления, востребованным специальностям и целевому обучению. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, пишут РИА Новости. По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела. Кроме этого, жажду хорошо утоляет и квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В и С. В Роскачестве подчеркивают, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Помимо этого, в организации советуют пить чай и соки как хорошие способы утоления жажды. При этом соки рекомендуется разбавлять водой. В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, пишет газета.ру. Проект снимает Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщине-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Напомню, 16 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». За свой полет она получила звание Героя Советского Союза и множество государственных наград. Картина выйдет 8 апреля 27 года в честь 90-летия космонавтки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Сильно.

0: счастлив Центаболт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
4: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: 2 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
2: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица и телеведущая Анна Семенович уже предвкушает новую главу в личной жизни. Ее избранник, предприниматель Денис Шрейер, намерен в скором времени преподнести ей в подарок ключи от собственного загородного дома. Семенович уточнила, что ее возлюбленный не против обычной постройки, однако все-таки поставила ему важное условие. Новый дом должен быть из экологически чистых материалов, а также располагаться в Московской области в незагрязненном районе. Это должен быть деревянный дом, полностью эко. С такими домами есть сложности, но он сейчас его ищет, приводит слова поп-исполнительницы издания «Супер». Анна Семенович также рассказала, что дом мечты должен занимать порядка 350 квадратных метров. При этом с поддержанием чистоты она будет справляться не одна, а с несколькими помощницами. Что касается грядок, то исполнительница хитов «Суженый» и «Девушки незаграничные» не намерена выращивать собственные овощи, поскольку не агроном, чтобы ухаживать за корнеплодами. Сейчас много экоферм профессиональных, которые занимаются выращиванием экологически чистых продуктов, поэтому я буду пользоваться ими, сказала Анна. Хотя я бы не стал зарекаться, потому что по себе знаю, со временем тянет, друзья мои, к грядкам и к выращиванию собственной продукции.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер Брэд Питт, переживший громкое расставание с Анджелиной Джоли, отказался от идеи брака. По словам источника, близкого к актеру, скандальный развод с Джоли, обвинивший Питта в рукоприкладстве и домашнем насилии, а также длительные судебные процессы из-за французской винодельни, истощили его и убедили отказаться от брачных планов. Публичный процесс развода и судебные тяжбы привели к тому, что от актера, по сообщениям, отвернулись все шестеро детей, трое из которых являются его биологическими. В настоящее время Брэд Питт встречается с Инесс де Рамон, которая младше его на 29 лет. Однако, несмотря на серьезность их отношений, инсайдеры уверены, что этот роман не завершится свадьбой. Друг актера заверил, что Питт даже не рассматривает женитьбу, наслаждаясь тихим спокойствием и поддержкой избранницы, и что свадьба и рождение детей не входят в его планы. Актер по-прежнему тяжело переживает разрыв отношений с детьми и надеется, что со временем ему удастся восстановить связь с ними. Тем временем Анджелина Джоли, как сообщается, планирует переехать из США во Францию вместе с детьми. Так что для того, чтобы видеться с ними, Брэду придется проделать нелегкий путь и в прямом, и в переносном смыслах.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: 30 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Для костромских школьников прозвенит последний звонок. Исследование показало расходы российских фрилансеров. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В школах Костромы начинаются последние звонки, пишет СМИ-44. Торжественное мероприятие в этом году в большинстве школ пройдут 26 мая. Впереди выпускников ждут важные испытания, результаты которых во многом предопределят их дальнейшую карьеру. Первый экзамен стартует 1 июня. В этот день учащиеся 11 классов сдают историю, литературу и химию. Для выпускников средней школы экзамены завершатся 25 июня. Кроме того, у ребят есть возможность пересдать любой предмет из числа тех, что участник ЕГЭ уже сдал, вне зависимости от полученного результата, в том числе неудовлетворительного. Для этого определены даты 8 и 9 июля. В зачет пойдет последний результат. Для девятиклассников же экзамены начнутся 2 июня. Ребятам предстоит продемонстрировать свои знания по математике. А экзаменационный период для выпускников основной школы закончится 6 июля. Бюджеты фрилансеров все чаще формируются вокруг подписок на ИИ-сервисы, Мигротрат, Радикомфорт и попыток удерживать финансовую дисциплину при нерегулярных доходах, пишет «Известия». Более половины респондентов уже включили платные нейросети в обязательные рабочие расходы. Они регулярно тратятся на доставку еды и восстановление от выгорания. По данным исследования, каждый пятый респондент работает на фрилансе постоянно. Еще 15% трудятся на себя, не используя этот термин. Кроме того, одним из ключевых трендов стало массовое использование искусственного интеллекта в работе. Более половины фрилансеров регулярно оплачивают ИИ-подписки, причем 24% делают это ежедневно. Треть пользователей применяют нейросети для широкого круга задач, а остальные используют их точечно для генерации текстов, дизайна и переводов, аналитики и кода, а также видеомонтажа. Эксперты раскрыли пользу от частой перезагрузки компьютера, пишет Лента.ру. Они объясняют, что для решения мелких проблем компьютера на Windows лучше чаще пользоваться перезагрузкой. В этом случае устройство полностью перезапускает драйверы операционной системы и все службы, которые могли работать некорректно. Именно поэтому после установки программ система может запрашивать пользователя выполнить перезагрузку. Кроме этого, выключение компьютера для решения проблем тоже оправдано. Для полного перезапуска всех систем необходимо выключить параметр «быстрая загрузка», подсказывают эксперты. Польза от отключения этой настройки заключается в том, что после включения компьютер также перезапускает все основные системы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Всем привет, друзья. Я не знаю, помните ли вы еще о зеленом гномике, поэтому напомню. А вот мои горячо любимые коллеги Варвара Пивоварова и Алексей Акопов засыпают и просыпаются с этим именем на устах. Потому что на Радио Ваня продолжается реалити «Зеленый друг легкой посадки». И напомню, что прямо в эфирной студии утреннего шоу «Батарейки» мои коллеги выращивают молодой свежий зеленый огурчик. А помогает им в этом Терравита – живая земля и удобрения с биобактериями. А вот теперь самое время напомнить сорт огурца для тех, кто заинтересовался. Да-да-да! Зеленый гномик F1. Друзья мои, если вы хотите следить за всеми этапами этой молодой и зеленой жизни, непременно заходите в сообщество Радио Ваня ВКонтакте и будьте в курсе, как же подрастает наш зеленый друг.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
4: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 26 мая, отмечается День бумажных самолетиков. А в США этот день и вовсе возведен в ранг национального праздника. В этот день обычно проводят мастер-классы по складыванию различных моделей самолетов, а затем организуют соревнования в дальности и продолжительности их полетов. Именно о бумажных самолетиках и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Идея создания летающих объектов из бумаги появилась в Древнем Китае, где бумага была изобретена около 2000 лет назад. Китайцы использовали бумагу для создания воздушных змеев, которые, возможно, вдохновили на создание первых бумажных самолетиков.
0: Четвертое место.
1: А в Японии зародилось искусство оригами, благодаря которому бумажный лист стал превращаться в изящные летящие конструкции.
0: Третье место.
1: По некоторым версиям, первые попытки изготовить игрушечный самолет из бумаги были зарегистрированы в 1909 году на Британских островах. А в 30-х годах прошлого века английский художник и инженер Уоллес Ригби спроектировал свой первый бумажный самолет, а авиаконструктор Джек Нортроп использовал бумажные модели для тестирования идей при конструировании реальных самолетов.
0: Второе место.
1: В 2018 году работники Массачусетского музея запустили в воздух бумажный самолет длиной почти 20 метров, который попал, конечно же, в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой бумажный самолет. Его вес составил около 680 килограммов.
0: Первое место.
1: В 2012-м американский квотербек Джо Айюб запустил самолетик, который пролетел 69 метров. Модель создал инженер Коллинз, а назвал он ее Сюзанна в честь своей жены.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

отношениях историю из собственной жизни вспомнил, когда мне было, не помню сколько лет, я часто ходил на свидания. Сейчас-то я уже остепенился, но раньше, конечно, чего только не бывало. Как-то познакомился в клубе с одной девушкой, вечером дальше знакомство не пошло, но утром обнаружил у себя ее номер телефона. Решил позвонить, назначил свидание, но, вы знаете, находясь накануне в измененном сознании, помнил, что она, по-моему, брюнетка, стройная, невысокая, а и даже имени не помнил. В общем, пришел пораньше, сел за столик. Заходит девушка, вы знаете, вроде бы похожа. Я ей помахал. «О, привет, незнакомка, не стесняйся, присаживайся». Она села, мы разговорились. Судя по всему, она тоже не помнила моего имени, поэтому я так вздохнул с облегчением. Минут через 20 пошла, что говорится, попудрить носик, и тут... Минут 20 прошло, и я увидел в телефоне пропущенный номер, причем от той самой девушки, ну, которая якобы пришла со мной на свидание. И вот вы представляете, на пороге появляется другая, и я понимаю, что та первая девушка, которая отошла, она точно мне не знакома. А та, которая недавно подошла, попросила извинения за опоздание и присела за столик. Тут появляется первая. Ну, надо, конечно, было видеть лица всех троих присутствующих. Спросите, чем дело закончилось? Ну, и с той, и с другой это было первое, и оно же последнее свидание. Впоследствии уж старался в таком состоянии не знакомиться. А вообще, я сейчас давно глубоко и счастливо женат. Чего и вам желаю. Любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на Радио Ваня в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
2: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 300 010 153.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже рисков потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьями 116 и 119. Трудового кодекса. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска. Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Радиоканал Гольфстрим FM.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер с участием двух удивительных женщин. Это Софи Марсо и Моника Беллуччи. Картина называется «Не оглядывайся». И тут замешано мое любимое раздвоение личности, друзья. Главная героиня – писательница Жанна. Она замужем, и у нее двое детей. Но вот она начинает замечать, что ее тревожат какие-то изменения в доме. Ее тело начинает меняться, но никто вокруг нее, кажется, этого не замечает. Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с выходом ее новой книги. Но она-то сама понимает, что это нечто другое, более глубокое и волнующее. Один раз она увидела на фотографии какую-то женщину и отправляется в Италию на ее поиски. И там она преобразуется в другую, в Розу Марию. И, наконец-то, понимает странный секрет ее истинной сущности. Я, как минимум, заинтригован вместе с вами, хотя, признаюсь откровенно, я знаю, чем же там закончится дело. А дуэт, который я упомянул, то есть Софи Марсо и Моника Беллуччи, он прекрасен. Вот ведь какая штука. Актрисы разные, а я по ходу сюжета все время путался. А кого же я видел сейчас? Только что минуту назад. Я уверен, что многие испытают нечто подобное. Кино на вечер. Не оглядывайся. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, друзья. Вот если еще несколько лет назад мне бы кто-то сказал, что меня будет подстригать робот, было бы что подстригать, я бы, конечно, рассмеялся ему в лицо, потому что подумал, ну, это, наверное, из области научной фантастики. Но вот прошло энное количество лет, и она стала реальностью. И кто, вы думаете, впереди планеты всей? Ну, конечно же, опять китайцы. В некоторых городах эта идея уже воплотилась в жизнь. Покупатель заходит в умный киоск, как это выглядит. Система сканирует его голову в 3D. Искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Многих людей подход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но даже напугать. Настоящий вопрос заключается не просто в том, доверили бы вы роботу постричь ваши волосы. Более важный вопрос, как мне кажется, заключается в другом. Что произойдет, когда робототехника перейдет из производственных цехов в повседневную жизнь? Даже представить, ну если не страшно, то удивительно уж точно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе. Радио Ваня. Ага.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
2: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Юрист рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. Россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение сбережений, акций и облигаций смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрия опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

Принцессы, хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительный. Кстати, ты была восхитительна.
1: Ваня, Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.